0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Доброе, на Смотри Радио, микрофон Дима Хованцев. Ну, чем занимаетесь-то? Друзья, рассказывайте, как проснулись, или вы не такие бодрые, и аж это неприятный человек вот по радио с какой-то, знаете, проснувшейся интонацией что-то объясняет. В общем, делитесь, нам тоже интересно, давайте подзарядим друг друга немножко. Крэш Адамс, пропаганда, также Зиверт на газ нажмет, и у нас услышим еще и мы Инди... Чё и мото. Прогноз, кстати, по погоде тоже вас ожидает. Будьте с нами. Всем хорошего утра.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске у нас плюс 19 градусов, днем до плюс 30, в Ясном плюс 18, днем до 29, в Ковандаке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 28 градусов, в Оренбурге плюс 20, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

с треком «Girl» в эфире. Ну, прям новинчик прокачивает максимально. Мне нравится. Так, ну и нравится ваше сообщение, вот это вот, ваша активность. Например, у нас на фон даже поставлю Александр Викторович. Уже традиционно «Привет, радио». Хочу пожелать своей любимой Наталье хорошего волшебного дня и сказать ей, что я тебя люблю. Ну и доброе утро Оренбургу. Александр еще передает. В общем, ребята, вам большое спасибо, что вы с нами и будете вместе с нами не только Оренбуржи, но и весь мир. Пишите на портал смотри.радио. Мы будем только рады. Пока давайте устроим небольшой баттл и выберем королеву танцпола даже с утра уже, потому что завтра пятница. Джарвин Ханза, кстати, которые в студии у нас были, исполняли эту песню. Послушаем их. Также Кунгс, Джонни Федук с новинкой про лето, ну и Мадонна с Сабриной Карпентер. Доброго дня. Смотри, разве.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, соответственно, сегодня в данной рубрике группа «Вирус» и трек «Ты меня не ищи». Вышел он в сентябре 99-го и сразу стал хитом, заняв высокие позиции в парадах.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до плюс 30. В Ясном плюс 22, днем до 29. В Ковандыке, Медногорске плюс 17, днем также до 28. В Оренбурге плюс 22, днем до 31 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области утром 23 июля объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев. Следите за дальнейшими оповещениями правительства области, говорится в сообщении губернатора. Оренбургский суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась на оскорбление в групповом чате. Изначально в возбуждении административного дела ей отказали. Орченко решила оспорить это решение в суде. Там пришли к выводу, что при проверке не были учтены все обстоятельства. В итоге суд отменил отказ в возбуждении дела и отправил материалы на новое рассмотрение. Теперь уполномоченным органам предстоит провести повторную проверку и принять новое решение. Россия вышла на первое место в Европе по производству пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международного исследования. За год российские предприятия выпустили более 90 миллионов гектолитров напитка и обошли Германию, которая долгое время лидировала в рейтинге. На третьем месте оказалась Испания. В мировом списке Россия заняла пятую строчку. Впереди остаются Китай, США, Бразилия и Мексика. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: И новый час начинает свою работу. Мы продолжаем будить друг друга, продолжаем обмениваться тут сообщениями. Ну и ты тоже пиши, портал смотри.радио. Тут интересно, залетаю в социальные сети по данным запросам. Ну и я думаю, найдешь, что и куда отправить. Да и кому тоже, это важно. С утра обменяйте теплыми посланиями, и будет день проведен, я думаю. Ну и начнется точно хорошо. Авалон Рокстон дальше. Также послушаем ЛК Синкана и поговорим о праздниках. Будь с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 23 июля, четверг, и наверняка здесь есть какой-то список праздников. Их есть у нас. День дачники сегодня, ну, поздравляйте, вы знаете кого. Отметьте те, кто в букве ЗЮ пропадает на поллета где-то там. Еще что у нас сегодня? Собственно, есть день Невской битвы в истории, 786 лет назад произошло. Всемирный день китов и дельфинов, поздравляю. Их. День жмурок с ярким светом. Вот тетка у меня, кстати, сегодня неожиданно тоже так же произошло. День кондитерской посыпки. Тоже вкуснятина.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мега-рай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка при представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус, днем до плюс 30. В Ясном плюс 22, днем до 29. В Кондаке, Медногорске плюс 17, днем до 28. И в Оренбурге плюс 22, днем до 31 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.

0: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске во втором полугодии 2026 года будут отменены три городских автобусных маршрута. Перечень запланированных изменений пассажироперевозок опубликовала администрация города. Речь идет о маршрутках номер один, которая следовала от станции Никель до 240-го квартала, о маршрутке номер 26 от Меридиана до поселка Первомайский и о 41-м маршруте из поселка Круторужина до Мостостроя. Как уточнили в администрации города, на все три маршрута есть дублирующие. Житель Японии, решивший взобраться на гору Фудзи, дважды вызывал спасателей, потому что устал. 54-летний мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. В первом случае спасатели посоветовали туристу, как следует там отдохнуть. Мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. Но через 300 метров у него разболелись ноги, а еще через 100 метров он окончательно сдался. Японец снова позвонил спасателям, и на сей раз они прибыли на место, чтобы сопроводить незадачливого туриста вниз. Девушка с ребенком за час украла из трех магазинов в торговом центре в Подмосковье одежду и 12 киндер-сюрпризов. Об этом сообщили в региональной Росгвардии. Девушка в течение часа посетила три разных магазина и в каждом из которых что-то украла. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго целый летний гардероб, а в третьем прихватила солнцезащитные очки и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни, говорится в сообщении. Уйти девушке не удалось, кражу заметили сотрудники службы безопасности, они вызвали Росгвардию. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология. Без нее никуда. Каждое утро «Смотри радио» ее вам дарит.
2: Овен.
1: Позвольте событиям развиваться самим по себе, не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
2: Телец.
1: Вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка.
2: Близнецы.
1: Будьте аккуратнее, предпринимайте или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор.
2: Рак.
1: Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимально, интонационно вес.
2: Лев.
1: Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение.
2: Дева.
1: Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех.
2: Весы.
1: Сегодня все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас и наоборот.
2: Скорпион.
1: Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия, так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите вызывать неотложку.
2: Стрелец.
1: И сегодня вы в целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы.
2: Козерог.
1: Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный, покуда беспорядок, в нечто больше смахивающее на хаос.
2: Водолей.
1: Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение.
2: Рыбы.
1: Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины, например. Информация от igneo.com, Fanboy Slim далее. Также послушаем мы Гума и Шу с треком Only You.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расходов топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель». Город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Девочка Пай. Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Как было тепло.
3: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
6: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Кэти Перри, трек под названием Hot and Cold. Песня была написана самой Кэти вместе с продюсером Доктор Люком в 2007 году в его студии. Давайте слушать.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса днем до плюс 30. В Ясном плюс 25 днем до 29 градусов. В Ковандакино-Медногорске плюс 21 днем до 28. В Оренбурге плюс 24 днем до 30 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет местная жительница. Ее обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции. По версии следствия, в мае 2026 года инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Они попросили водительницу предъявить водительское удостоверение, документы на машину и полис ОСАГО. Однако женщина отказалась выполнять требования инспектора и ударила его. Теперь нарушительница грозит до 5 лет лишения свободы. В Абдулинском районе произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 35-летняя жительница Казани, управлявшая автомобилем Сузуки, при совершении обгона выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Hyundai. В результате ДТП погиб 64-летний пассажир второй иномарки. Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания и Пензенская область стали регионами с наиболее заметным ростом числа несовершеннолетних, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России. Наиболее значительный рост зафиксирован на Чукотке, где число несовершеннолетних правонарушителей выросло с 1 до 6 человек, а в Кабардино-Балкарии показатель увеличился более чем втрое, с 16 до 58 человек. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: как всегда, максимум стиля Терри Свимса. И у нас Медуза, я думаю, не будет отставать следующее. Также Рефлекс послышим, Сергея Лазарева, Билли Айлиш. Ты тоже присоединяйся, не спи. Давай, если летишь на работу, тебе удачи, хорошего дня и побольше задач выполнения, а потом и побольше отдыха. Пятница уже не за горами.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем раз. Срочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск.

0: Арутюнян Н.А. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Итак, о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 24 градуса днем до плюс 30. В Ясном плюс 25 днем до 29 градусов. В Кувандыке, Медногорске плюс 21 днем до 28. В Ясном назвали. В Оренбурге остается плюс 24 днем до 30. Жарко, ясно, без осадков. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В четверг, 23 июля, в Оренбургской области ожидается переменная облачность. Местами в западных и восточных районах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами при грозе порывы будут достигать 13-18 метров. Температура воздуха составит плюс 29, плюс 34 градуса. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. Еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений. А пятая часть опрошенных мужчин считает это личным делом женщины. 14% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не на регулярной основе. И только 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают. Чаще всего желание потратить деньги на себя у женщин вызывает не праздник и не скидки, а стресс и усталость. Так ответили 22% опрошенных. Хорошее настроение как повод для трат назвали 19%. Житель Ульяновска разгромил ларек с алкогольным мороженым и объелся им в парке. Правоохранительные органы обратились к 26-летней предпринимательнице, которая сообщила о краже со взломом из торгового павильона. Выяснилось, что, взломав дверь с помощью куска арматуры, злоумышленник вытащил из морозилки 3 контейнера с алкогольным мороженым и скрылся. Подозреваемого задержали, им оказался местный житель. Молодой человек признался в содеянном и объяснил, что спрятался в лесопарке и съел добычу. Остатки выбросил. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Вы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049, код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск. Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Случайно я...

0: Блиц-заправка.
1: Да-да, та самая Блиц-заправка, та самая радость для многих. Ну и, конечно, литры бензина заслуженно кто-то хочет получить. Наверняка 21-137 вы уже набираете. Ну а мы пока, естественно, давайте попереключаем немножечко. Включаем, отключаем звоночки. Вот кому-то повезет. Итак, давайте попробуем еще раз. Доброе утро. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте, да, как да. вас зовут?
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Владимир, ну что, Владимир попытается сейчас ответить на наши 5 вопросов. Желательно это сделать в течение 45 секунд. И, конечно, за верный ответ вы будете получать 4 литра бензина. Если вы готовы, мы сейчас будем запускать наш, соответственно, таймер. Готовы?
2: Да, готовы.
1: Мы желаем вам удачи. 3, 2, 1. И поехали. Итак, в каком году, Владимир, основана компания Ferrari? В 1947 или 1948?
2: 47.
1: Хорошо. Когда стартовало производство спортивных Lamborghini? 1963 или 1954?
2: 54.
1: Хорошо, в какой, вернее, какой авто у нас прозвали бочкой? Audi 70 или Audi 80?
2: 80.
1: Хорошо, первый отечественный электромобиль построил изобретатель Гоген Илларионов или Ипполит Романов?
2: Второй.
1: Хорошо, и сколько составляла первая официальная превышенная скорость? 10 км в час или 13 км в час?
2: Давайте 10.
1: 10. Итого 12 литров. 12 литров бензина забирает нас Владимир. Ну а где вы ошиблись? Соответственно, Lamborghini производство спортивных стартовало не в 54-м, а в 63-м. Бочка действительно 80-е Audi называли. А вот ошиблись вы как раз-таки в последнем. Официально превышенная скорость 13 км в час первая была. В общем, в любом случае, 3 правильных ответа из 5. Достойный результат. Ну и поздравляем.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Чем порадуете? Можете послание передать и так далее.
2: Ну, большой привет, конечно, вам за такие хорошие розыгрыши на актуальную тему всему городу Орску и всем тем, кто меня узнал.
1: Благодарим, Владимир, нам только за радость помочь. Пока давайте перейдем мы к музыке. One Sign, далее вместе, смотри радио, просыпаемся.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: дома. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске: плюс 24 градуса днем до плюс 30, в Ясном плюс 26 днем до 29, в Ковандаке, Медногорске плюс 25 днем до плюс 28 градусов, в Оренбурге плюс 27 днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд вынес приговор 64-летнему жителю Октябрьского района, признанному виновным в покушении на убийство тестя. В ноябре 25 года после ссоры с отцом супруги мужчина облил горючей жидкостью веранду дома в селе Нижняя Гумбета, где находился единственный выход, а затем поджег ее. По данным прокуратуры, осужденный знал, что тесть является инвалидом второй группы и не сможет самостоятельно выбраться из горящего дома. Мужчину спасла дочь, которая успела вывести отца и вызвать пожарных. Суд назначил виновному 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Международная федерация футбола объявила символическую сборную турнира по итогам завершившегося чемпионата мира. Вратарем сборной стал голкипер сборной Кабо-Верде Вазинья, ставший одним из открытий турнира. Напомним, чемпионат мира 2026 года выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. В Тверской области женщина обокрала суши-бар и проиграла все деньги в казино. По данным полиции, у женщины был доступ к деньгам, и в один из дней она взяла из кассы 38 тысяч рублей, которые потратила в онлайн-казино. Однако выиграть не удалось, а недостача вскоре обнаружилась у владельцем заведения. На допросе подозреваемая признала вину. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о растрате. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
9: Жизнь.

0: утро, знаете, танцевальное. Да как хотите, главное проснуться. Я думаю, это нам удалось. Чем дальше, Beautiful Places отыграл. Мы идем навстречу не только обеденному перерыву постепенно, но и выходным. Так что работаем так, чтобы на этих выходных стыдно не было. Да хотя, я думаю, не будет. Финбэч впереди. Также послушаем Иракли и расскажу о событиях в календаре.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Все верно, дядька. Объявил 23 июля, четверг, день дачника у нас сегодня. Так что те, кто в букве ЗЮ проводят много времени летом, мы вас поздравляем. Всемирный день китов, также и дельфинов. Ну, тоже можно отметить. День Невской битвы, помним. Да, в истории 786 лет назад все это было. День у нас жмурок, между прочим, сегодня. Ну и с ярким светом вот эти вот связано все. Пускай сегодня, ну, вот это солнышко нам светит не настолько, чтобы нам приходилось глаза закрывать. День мятного напитка. Вот охлаждающие, как правило, это вещи, которые нам помогают летом. Спасибо им. День кондитерской посыпки сегодня. Приятного. Международный день бла-бла-бла. Ну, давайте болтунов отметим. День заливной тоски. Отмечать точно не планируем. А вот из профессиональных, день работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ. С праздником! А из границы пришел к нам день великолепной бабушки, написано. Ну, у кого дома, кого дома ждет Милфа своя, да, то поздравьте, пожалуйста. Елка впереди, Maroon 5, Биби Рекса, также Косто Лакоста и Джиньор Джек.
0: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
3: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
4: Настоящие орские старогородские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех старогородских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология. Вернемся к ней на несколько минут.
2: Овен.
1: Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
2: Телец.
1: Вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная и ничем не оправданная спешка.
2: Близнецы.
1: Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор.
2: Рак.
1: Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес.
2: Лев.
1: Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение.
2: Дева.
1: Вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его просить. Спросите всех.
2: Весы.
1: Все будет так, знаете, как-то вот не так. К тому, кому вы хотели проявить внимание, он от вас, так скажем, уйдет и оттолкнет. И напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы.
2: Скорпион.
1: У вас, возможно, разыграется фантазия, так что, увидев парочку розовых крокодилов, не спешите сразу вызывать неотложку.
2: Стрелец.
1: Вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить самые простые вопросы.
2: Козерог.
1: Не торопитесь ускорять спокойное течение этой интриги, дабы не превратить малозаметный беспорядок в нечто больше смахивающее на хаос.
2: Водолей.
1: Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение.
2: Рыбы.
1: Стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и техники. Информация была предоставлена сайтом igneo.com, далее маршмелло, также руки вверх и кункс.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
0: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн мебель». Город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольф и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
6: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: на все времена.
1: Break Your Heart, трек британского исполнителя, друзья, Тайо Круза, да, из его студийного альбома 2009 года под названием «Rockstar». Песня написана Крузом и Фрейзером Смитом.

0: Закатлани в газовик.
1: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулуке на улице Льва Толстого загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожарные обнаружили погибшую 85-летнюю женщину. Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. В России к началу нового эпидемического сезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. Все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, отметила Попова. В ночь на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. По информации ведомства, дроны сбили над Белгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Московским регионом, республиками Крым и Татарстан, а также над акватории Азовского моря. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: подарить приятные эмоции несложно. На самом деле, достаточно общения на портале смотри.радио. Вот Екатерина пишет: привет всему Оренбурге, особенно моей доченьке Вике. Люблю, целую. Ну, а Наталья просто Орск желает хорошего дня и доброго утра. Вот представляете, насколько сейчас улыбаются близкие девчонок. Вот и вы повторяете, и я уверен, ваш день пройдет как минимум чуточку лучше. Пиши портал смотри.радио. Мы для вас музыки тут все заполоним. Эбен следом и Hello.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем, друзья, разыгрывать два билета в Центральный парк имени Поленичка. 21-103-7 сейчас набирайте. И нужно будет в течение 45 секунд назвать мне 10 слов на задневную тематику. Справитесь, заберете два билета и станете чуть счастливее. Есть звоночек. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, ну расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь?
1: Едем с друзьями отдыхать.
0: Ну, как везет вам, смотрите, четверг. Ну, друзьям привет, и еще и в парк можно будет сходить. А вот давайте я вам сегодня тему дам, на которую можно будет назвать вот развлечения в парке.
1: Угу.
0: Вот, и 10 слов на, там, или словосочетание, как хотите, на заданную тематику. И я вам искренне желаю удачи. Конечно, неприятно, что отдыхаете, а мы работаем, но... Я думаю, в любом случае энергию вам положительно добавим. Итак, если готовы, таймер запускаем. Готовы?
1: Да.
0: Хорошо, 3, 2, 1.
1: Аттракционы, колесо обозрения, качели, карусели, лошадки, сахарная вата, машинки, кафе,
0: так.
1: Мороженое, шашлык,
0: так.
1: Друзья. Так. Фонтан. А что еще? Клумбы, цветы.
0: Остановитесь. Это победа. Молодцы. Ну и без подсказок, я думаю, даже вообще в легкую справились. Поэтому два билетика в Центральный парк имени культуры и отдыха забирайте, Поленичка. Поэтому можете передать послание, все, что хотите.
1: Ну, всем арчанам привет. В преддверии предстоящих выходных, хорошей погоды. Удачи, времяпрепровождения. Отдыхайте, веселитесь, проводите лето. Всем всего хорошего.
0: Спасибо большое. Ну и трубочку не кладите. Сейчас за эфиром расскажу, как забрать ваши билетики. Мы для вас, друзья, на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, да, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. Ну, в любом случае, даже не только открыт, но да, он продолжает свою работу в парке. И лето тоже не началось, а близится второй месяц у нас к завершению. Так что, я думаю, нужно цепляться за любую возможность. В общем, на территории работает у нас кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждут еще много интересного. Режим работы у нас парк с понедельника у нас с 16 до 23.00, а со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. В общем, приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория у нас 0+. Всем бодрого дня.
2: Сделай громче. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Макс!
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Чувствуете? Пахнет подростковым духом, да. Нирвана из Smells Like Teen Spirit. Хит Курт Кобейна 2000, хотел бы сказать, но нет. Представляете, 1991 год.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют.

0: сейчас!
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86 и Джангильдина, 20/7. Богат.

0: Ну давай, жги.
1: Да что жечь, я просто немножко это... Женька Кульков.
0: Полет шмеля.
1: Полет валькирий.
0: А, валькирий, да, это же этот... Да. Немец.
1: Ну, Рихард Вагнер.
0: Вагнер. Рихард Вагнер.
1: Вот.
0: А вот эта опера, кстати, знаешь, сколько идет?
1: Сколько?
0: Около 12 часов все вместе.
1: Ну, примерно, как твой рабочий день.
0: Ну, нет, мой меньше.
1: Вот, мне кажется, она идеально под тебя подходит.
0: Да?
1: Да, чтобы ты в окно под нее так... Ну, только тот нулевой этаж же нормально.
0: После шести.
1: После шести, ну ладно.
0: А после шести я не ем.
1: Да.
0: К чему эта информация? Слушайте, как просыпаться, да по тебе не скажешь.
1: Да?
0: Да. Как бы.
1: Я через трубочку жирный. Я очень много пью.
0: Курочку через трубочку. Картошечку.
1: Ладно, через.
0: Эту бульбу.
1: Да. В общем, пока. Бульбу.
0: Слушайте, как просыпаться.
1: Всем приятного
0: сложно.
1: Аппетита.
0: Да, как сложно просыпаться
1: ты,
0: днем.
1: Ты заладил одно тоже. Заклинил. Ты пей через трубочку больше.
0: Курочку.
1: Давай, удачи.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Орска, волонтер по защите прав животных, забрала из пункта временного содержания несколько собак. Женщина хотела спасти их от умерщвления и найти новых хозяев. Однако она пропустила срок постановки животных на учет. За это административная комиссия Ленинского района назначила 9 штрафов по 3000 рублей каждый. Итого 27 тысяч. Женщина не спорила с фактом нарушения, признала вину и раскаялась. Суд признал, что формально волонтер нарушила правила, но в ее конкретном случае это не представляет серьезной угрозы. Все постановления комиссии отменили, а производство по делу прекратили за малозначительностью. Женщина избежала штрафа, а собаки обрели новые дома. В Орске суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась на оскорбление в групповом чате. Изначально в возбуждении административного дела ей отказали. Орченко решила оспорить это решение в суде. Там пришли к выводу, что при проверке не были учтены все обстоятельства. В итоге суд отменил отказ в возбуждении дела и отправил материалы на новое рассмотрение. Теперь уполномоченным органам предстоит провести повторную проверку и принять новое решение. Россия вышла на первое место в Европе по производству пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международного исследования. За год российские предприятия выпустили более 90 миллионов гектолитров напитка и обошли Германию, которая долгое время лидировала в рейтинге. На третьем месте оказалась Испания. В мировом списке Россия заняла 5-ю строчку. Впереди остаются Китай, США, Бразилия и Мексика. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: это Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, постарайтесь не потерять ни одного дня своей жизни. Хорошие, они дарят счастье. Плохие, сожаления, скверные учат, а лучшие остаются в нашей памяти. Мы начинаем, друзья. Женя Куликов здесь. Погнали к новым свершениям. Ура!
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: меня.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина». По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, друзья, это Киногуд, это Виталий Морозов. Привет тебе.
2: Привет, Женя, всем привет. Друзья, сегодня обсуждаем новинки кино, которые можно посмотреть.
1: Давайте.
2: На большом экране в эти выходные. Возвращение, ну, не побоюсь этого слова, легендарного Николаса Виндинга Рёфна. Фильм «Драйв», если помните, с...
1: Нет. Я даже Николаса Кейджа только знаю, а Николас какой-то там что-то там...
2: Ну ладно. Возвращается Рёфн после 10-летнего перерыва. И вообще странно, но понятно, что здесь имеется в виду. 10 лет назад последний раз он выпускал картину на широкий экран. Но дело в том, что, в общем-то, за этот период он занимался много чем, и в том числе производством сериалов, и режиссированием сериалов.
1: Да вы что?
2: Да. И поэтому тут такое сказать слово «перерыв» или «пауза», ну, наверное, это было бы не совсем все равно правильно. Но, тем не менее,
1: это масштабного
2: картина,
1: ничего не было.
2: Да, картина, вышедшая на широкие экраны. С 2016 года ничего не выходило. За это время Рёфн пережил клиническую смерть из-за остановки сердца. И во многом, как он сам говорит и признавался в интервью, во многом пережитый вот этот печальный опыт он вложил в свою новую картину. Называется она «Её личный ад». 2026 года, категория 18+.
1: Ужастик?
2: Почти. То есть там рассказывается о начинающей актрисе Элли. Ее играет Софи Тэтчер. Она готовится к съемкам какого-то безумного фильма о космосе, очень авангардного какого-то. То есть это, опять же, у нас кино в кино получается, да. В режиссерском кресле того фильма о космосе сидит ее отец, и достаточно деспотичный отец, с которым девушка находится в слегка натянутых отношениях. Параллельно с этими событиями в загадочном городе, где все вообще, в принципе, вот это и происходит, объявился маньяк по прозвищу «Кожаный человек». И на него охотится бывший рядовой Кей, чья дочь погибла от рук вот этого маньяка. Да, ну и вот эта история каким-то образом там будет очень
1: Кожаное лицо, сейчас кожаный весь человек.
2: Так, ну, как я уже сказал, ее личный ад, по признанию самого режиссера, это глубоко личная история. Поклонников, тем, кто любит Рёфна, я пока что продолжаю себя относить, наверное, к ним ближе, потому что «Драйв» — это просто великое кино. И ждет теперь поклонников снова залитый буквально неоном экран. Все будет, все, абсолютно все в неоне, как это всегда принято у Рёфна, особенно в последнее время. Продолжительные паузы, естественно, всегда у него это есть. Очень долгие, такие художественные, но очень долгие, напоминающие...
1: Рекламу.
2: Где-то, нет, напоминающие где-то полотна Тарковского, например, да. Вот, и, соответственно, еще что нас ожидает? Рваный нарратив в этом фильме, поэтому все это, в принципе, критики отметили, что все это присутствует. Но вместе с тем, в основном, они поставили фильму «Неуд».
1: Неуд,
2: да.
1: Да вы что? Я тоже, вот то, что вы говорите, я вот так вот махаю голову, машу вот так вот и говорю, как собачка вот эта вот, помните? А сам не понимаю,
2: в частности, отметили, конечно, художественно выверенный визуал, все это прекрасно, да, но нещадно ругали Рёфна за полное отсутствие эмоциональной составляющей, мрачную претенциозность,
1: да, извините. А это что такое?
2: И утомительный хронометраж. Ну, слишком, знаешь, слишком какой-то величественно это все там выглядит и очень мрачно.
1: И мрачно, и скучно.
2: Мрачно. Ну,
1: мрачно-скучно.
2: Говорят другими словами, более упрощенно, наверное, да. Но это тоже отмечали многие критики, но вместе с тем...
1: Человек клиническую смерть прожил.
2: Положительных,
1: там тоже
2: положительных рецензий. Ну, в общем-то, пока, говоря, у него достаточно низкие оценки. Ну, посмотрим сами, что там в итоге получилось. А теперь более веселому.
1: Отвыкли, наверное, отвыкли просто от этого.
2: Теперь к более веселому. Это картина «Дни Сакамото». Тоже ее можно будет посмотреть на широкий экран. Категория 18+. Это забавный японский боевик в духе Джона Уика.
1: О!
2: Про киллера Сакамото. Его играет Рен Мегура. Он ушел на пенсию. Но вынужденно вернулся в профессию, потому что за его голову была назначена награда. Вот к тому времени, когда он вернулся, да, Сакамото успел обзавестись семьей, и жена, новоиспеченная, она взяла с него клятву, что он никогда больше никого не убьет. И вот этот сюжетный крючок, он
1: беспалево, да, ходит туда, убивает всех.
2: Да, он будет как раз-таки преследовать героя на протяжении всей картины.
1: Вроде как бы налево.
2: Он должен обойтись без убийств, в то время как все остальные будут пытаться его убить.
1: И он не убивает.
2: Да, ну, в общем, забавный комедийный боевик по мотивам популярной манги и вышедшего недавно аниме, но ни то, ни другое я не видел, не смотрел. В фильме куча забавных разных ситуаций. Вот одна из самых таких смешных и забавных — это то, что киллер за время своей пенсии и обзаведением потомства, так сказать, он очень сильно набрал вес. Очень сильно.
1: Сумо.
2: Вот, и в таком вот, в общем-то, уже в таком облике, да, он будет противостоять...
1: Это вам не Джон Уик, 62 хорошо выглядит.
2: Киллером. Но я так сразу скажу, это все-таки японское, да, японское аниме по мотивам японского аниме, и в какой-то момент он, конечно, очень резко сбросит вес.
1: Как китайский это городовой, это будет, помнишь, да? Да. Сериал.
2: Вот, ну помню. И недели, да, киношные без какого-нибудь ужастика. На этот раз в этом ряду стоит «Безумная старуха». Фильм 2026 года, да, «Безумная старуха». Фильм испанский.
1: Там страшные испанские.
2: Там, да, кстати, вообще испанцы одни из самых таких.
1: Как японцы.
2: Рассказывают там про молодого человека, который присматривает за бывшей тещей. А она уже по причине болезни, видимо, путает его с призраком из своего прошлого. И как будто в ее глазах мужчина становится тем, кого она ненавидит больше всего. Ну, там какая-то история за этим явно стоит. Да. И она думает, что это вот он.
1: Тот.
2: Да.
1: Альфред.
2: Она оглушает бывшего зятя и каждый час придумывает новый способ мести. Ну, вы сами понимаете, способы мести будут очень изощренными.
1: Ужас.
2: От различных колюще-режущих предметов. Ужас. Да, и заканчивая...
1: Вот это зять!
2: Другими железяками.
1: Не дать не взять.
2: Да. В общем, фильм следует, судя по трейлеру, достаточно классическому такому стилю ужастиков, в котором есть ветхий особняк, в котором обитает эта женщина. Большое количество, как я уже говорил, колюще-режущих предметов.
1: Большое количество очередей в МФЦ.
2: Немного мистики. Ну и плюс...
1: Но она живой просто, да? Живая.
2: Нет, она, да.
1: Просто бабка.
2: Да. Ну, какая-то мистика там, видимо, будет.
1: Ну, будет,
2: наверное. Я не могу, кстати, говорить, что точно, но, судя по трейлеру, да. И плюс создатели фильма приготовили небольшой сюрприз в виде, не хитрого, но, исходя из общего, в принципе, сеттинга фильма, да, довольно изящного сюжетного поворота. Вроде он там должен присутствовать, не знаю.
1: Странно, интересно, как пенсию принесут, она все вспомнит?
2: Гадать вы будете, Евгений, уже в другом месте. Мы уже не знаем, что там будет происходить.
1: Ну ладно, посмотрим, увидим.
2: Наша задача просто рассказать о том, что идет в кино. Но вот такие фильмы, я думаю, что есть чего выбрать на самом деле.
1: Ну, на «Безумную бабку» мы пойдем.
2: «Безумная старуха».
1: Старуха, да? Ладно, мы сходим. Это я себя из тебя бал, да?
2: Потом расскажешь.
1: Ладно, спасибо, Виталий Морозов.
2: Все фильмы категории 18+, друзья.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Как было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
5: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, УГРН 115-565-801-83-39.
7: Телефон рекламной службы 25.

Кеша с композицией TikTok, друзья. Ну а мы с вами продолжаем. Вот они, ваши сообщения прилетают. Буду сейчас зачитывать. Наталья написала: «Привет, арчане! Желаю чудесного, доброго и солнечного дня, сил, бодрости вам, позитива и прекрасного настроения. Пусть сегодня удается все без труда и быстро, а день принесет много радости, тепла и много улыбок окружающим». Спасибо вам, Наталья. Такие сообщения всегда пишете красивые. Огромное-огромное вам спасибо. Ангел написал: «Привет, арчане, с днем китов и дельфинов прекрасных. Пусть они на свободе живут. Много дней удивительно ясных, в океане огромных и ждут. Ну а мы, коль поедем на море, то увидим красивый плавник, что гуляет легко на просторе, в водах чистых и теплых морских». И Артем написал: «Добрый-добрый всем день». Друзья, вы тоже можете оставить свои весточки, пишите. Ну а мы пока послушаем новый трек на Смотри Радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области 23 июля временно ограничили движение тяжеловесного грузового транспорта по федеральным автомобильным дорогам. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничения действуют с 10 утра и до 22.00 по местному времени. Они распространяются на грузовые автомобили, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов. Причиной введения временных мер стала прогнозируемая температура воздуха плюс 32 градуса и выше. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре, речи и правилам общения следует ввести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Биолог отметил, что резкий рост популяции происходит после обильных осадков, когда образуются новые водоемы. А температура воздуха поднимается до оптимальных для развития комаров значений. Это около 30 градусов по Цельсию. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, поэтому, знаете, будет весело, позитивно, музыкально. А еще мы про машины, про автомобили расскажем вам с Ильей Дороговым. Вот, поэтому никуда не уходите, давайте пристегните ремни, поехали!
2: Смотри,
0: Радио

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли,

0: легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, это Автоэксперт на Смотри Радио. Илья Дорогов здесь.
2: Привет. Всем, Жень, тебе тоже привет. У меня есть две новости.
1: Какие?
2: А вот выбирай первую или вторую, не буду даже говорить.
1: Вторую.
2: Хорошо. Недавно, буквально на днях, очень сильно завирусилось в интернете то, что выпустили обновленную Ладу Ниву Legend с новым 1.8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Просто почему завирусилось? Потому что там была презентация, то что абсолютно новая Лада Нива. Вы такого не видели. И выезжает Лада Нива. Это очень смешно. А там пафоса насыпали просто горсти маленькую тарелку. Вот.
1: И изменились фары.
2: Да. И, соответственно, вот на этом инфоповоде сайт автоньюз.ру изучил предложение на вторичке и выбрал 5 полноприводных внедорожников, которые могут стать альтернативой вазовской классике. Первый из них — это Mitsubishi Pajero Mini второго поколения, мощность до 64 лошадиных сил, а цена, кстати, намного ниже, до 950 тысяч рублей. Но, естественно, это не новый автомобиль, его привозят из Японии, он будет поддержанный, но как бы мы все японские...
1: 90-х годов?
2: Нет, это середина 2000-х, по-моему, если мне не изменяет память, но, по крайней мере, маленький автомобиль с маленьким мотором, то есть и...
1: С маленькими сиденьями?
2: Там все маленькое, то есть в Японии же очень сильно любят такие кары, маленькие машинки.
1: Там
2: и цена... 950 тысяч, это очень даже приемлемо. Если вам ближе, так скажем, что-нибудь из руссконародного, у вас Патриот, рестайлинг третьей генерации.
1: С кокошником сверху.
2: Да, 135 или 150 лошадиных сил, в зависимости от механики автомата, но тут цена, конечно, будет кусаться, она до 3 миллионов 850 тысяч рублей, но начинается от 655 тысяч, то есть размер
1: колеса
2: очень большой. Ну, смотря какого года, возможно, и они же славятся своей ржавчиной, что она идет достаточно хорошо, да. То есть, если, например, она будет и побольше непосредственно Нивы, и как бы всем она более знакомая. Да, почему бы нет. А, тут уже дальше включается третье, они выбрали это, знаешь так, нетленка, классика. Renault Duster второго поколения.
1: Ну, понятно.
2: Моторы 1.3, 1.5, 1.6 и даже 2 литра. Разбег идет от 109 до 150 лошадиных сил. И там есть как и механика, вариатор, и автомат. Опять же, полный привод. И цена на самом деле приемлема от 1 025 000 до 2 500 000, в зависимости от года и пробега.
1: Ну,
2: но
1: дорого.
2: Мы знаем эти автомобили, они неубиваемые. Подвеска. Чтобы сломать подвеску на Дастере, это надо, я не знаю, что сделать.
1: Это надо мне.
2: Это возможно, да. То есть автомобиль очень надежный, поэтому почему бы нет, тоже можно рассмотреть.
1: А Каптюр?
2: Каптюр нет. Каптюр как бы такое. Это не полноприводный вообще-то. Да, и там двигатели только 1.3 на вариаторе, и они как бы не сильно славились. По-моему, 1.3 на вариаторе. Или это я сейчас немножко путаю. Вот. Ну, как бы не сильно
1: не
2: зашло, да. Ну, а также Suzuki Jimny. Естественно, мотор 1.5 до 150 лошадиных сил, механика есть, автомат от 1 075 000 рублей до 4 000 000 рублей. Это очень маленькая машинка, но она безумно проходимая, безумно прикольная, и, по крайней мере, знакомые, которые мне рассказывали, которые на ней катались, это очень веселая маленькая машинка, когда ты можешь хоть в гору влезть из-за того, что она легкая.
1: Хоть по болоту.
2: Хоть по болоту, да, потому что она, ну, ничего по факту не весит, а очень даже проходимая. Поэтому, друзья, можете рассматривать такие варианты. Вторая новость достаточно интересная.
1: Первый.
2: И очень удивительная, да, которая была под номером один у меня здесь. У нас вот как бы кризис, деньги сгорают, все остальное. А продажи премиальных автомобилей в России выросло на треть.
1: Да вы что?
2: Именно так.
1: Кто
2: за первую
1: люди?
2: Половину текущего года было реализовано 61 тысяча новых легковых автомобилей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. И что же у нас люди покупают? Ну, естественно, в тройку лидеров вошли китайские только автомобили. Популярным брендом стал X. Сит в январе, с января по июнь продаж составили почти 8 тысяч автомобилей, но если сравнить с прошлым годом за аналогичный период, минус 18%. На втором месте идет Voya, это 7810 единиц, продажи которого выросли на 2,8 раза. Ну и на третьем месте танк, 7800 почти
1: просто
2: единиц.
1: Танк.
2: Да, это минус 25% по отношению к прошлому году. При этом в пятерку дополнили две немецкие марки, которые официально не представлены на рынке. Это, естественно, BMW, 7,5 тысяч единиц плюс 43% к продажам. А на пятой строчке Audi, почти 5900 единиц, рост почти в 6 раз увеличился. Да. Поэтому как бы люди думают, то, что нужно закапывать деньги в то, что потом можно будет продать, если валюта будет нестабильной, и это достаточно логично. Поэтому, друзья, в общем, нужен если, как всегда, если вы, друзья, собирались купить себе автомобиль, покупайте его сейчас, вот на самом деле, потому что дальше будет только дороже, дешевле только сейчас.
1: Ну, это как всегда.
2: Как всегда. А вы, друзья, оставайтесь дальше здесь на Радио Хит, слушайте классную музыку.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка-пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка-пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: И сегодня это Айова с композицией «Песня простая». Простая песня. В 2011 году вышел этот сингл.

0: назад мне отзвонился Владислав. Он хочет передать привет и всем-всем-всем, кто нас слушает и смотрит. Опа, дозвонился и все. Ладно, но Владислав, набирайте 21-103-7, код города 3537. Звоните, прямо сейчас будем с вами в эфире разговаривать. В общем, что тут, приветы прилетели. Добрый день, написал кто-то, и все, и пропали. Добрый день. А, это Артем нам пишет опять. Добрый день, привет всему Оренбургу, особенно моей доченьке Вике, целую. Екатерина написала. И вот у нас опять Владислав. Здравствуйте. Ой, здрасте, как вас зовут?
1: Ольга,
0: привет, хотите передать?
1: Да.
0: Ну, давайте. Кому?
1: Передаю привет своим коллегам, которые сейчас сидят и слушают.
0: Ага.
1: И песенку для настроения.
0: Песенку для настроения, специально для вас. А кем работаете, если не секрет?
1: А можно это останется секретом?
0: Хорошо, это будет секрет. Тогда песня следующая для вас, для Ольги и, конечно, для коллектива неизвестной компании. Погнали!
2: Смотри, радио.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Далее 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске во втором полугодии 2026 года будут отменены три городских автобусных маршрута. Перечень запланированных изменений пассажироперевозок опубликовала администрация города. Речь идет о маршрутках номер 1, который следовал от станции Никель до 240-го квартала, у маршрутки номер 26 от Меридиана до поселка Первомайский и о 41-м маршруте из поселка Круторужно до Мостостроя. Как уточнили в администрации, на все три маршрута есть дублирующие. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные, усиленную квалифицированную электронную подпись, передает ТАСС. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, рассказали в Росреестре. Житель Японии, решивший взобраться на гору Фудзи, дважды вызывал спасателей, потому что устал. 54-летний мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. В первом случае спасатели посоветовали туристу как следует там отдохнуть. Мужчина переночевал в хижине, на следующее утро начал спуск с горы. Но через 300 пройденных метров у него разболелись ноги, а еще через 100 метров он окончательно сдался. Японец снова позвонил спасателям, и на этот раз они прибыли на место, чтобы сопроводить незадачливого туриста вниз. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждому каждому.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Как говорится, хороший день начинается с кофе, да, чая, или песни, или улыбки хорошего человека. Пусть хорошее будет с вами весь день, друзья. А с вами здесь будет Жень Куликов. Я, как сказать, буду ставить хорошую музыку и отличное настроение за мной. Погнали!

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 20.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные предметы.

0: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: А вот, друзья, в Малайзии супруги, значит, выиграли в лотерею на 156 миллионов рублей, если наши перевести. В общем, представляете, благодаря совету гадалки. Вот. А счастливчики из города одного рассказали, что китайская прорицательница посоветовала им выбрать для игры числа, связанные с их жизнью. В итоге, как бы, малайцы вот, решили поставить на числа своих удостоверений личности и вскоре узнали, что разбогатели на крупную сумму. Видите, как бывает, друзья. Ну вот, я вам тоже желаю, чтобы у вас каждый день приносил вам что-то интересное. Может быть, хорошее настроение, может быть, эмоции хорошие, а может быть и деньги, а почему бы и нет. Ну, а благодаря «Смотри радио» мы вам настроение хорошее подгоним, ну и хорошую музыку тоже.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: что, мои хорошие, значит, заходите в наш мессенджер Макса в Телеграм и что там я, значит, такое выложил. Выложил это на себя. И там продолжите фразу. Второй месяц лета заканчивается, а я... И вот Александр написал, а я так и не был в отпуске. Да. Дальше у нас Эльвир написал, работаю все лето, практически никуда не хожу и не езжу. Вот Александр Тыри написал, а я просто... Вот, а NVA написали, что еще не загорал. Так надо уже, надо. И к нам кто-то звонит, давайте спросим, кто. Здравствуйте. Ой, Владислав, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте привет передавайте.
1: Хочу передать привет своей бабушке.
0: Ага.
1: Маме, ну и папа, конечно же, который приехал из командировки.
0: Ой, из командировки? На отец приехал. Какие-нибудь вкусняшки привез вам?
1: Не знаю.
0: Не знаете, да? Ну ладно. А как узнаете, обязательно нам сообщите. Ну и давайте вот все это закрепим хорошей песней от Артура Пирожкова, само собой, да?
1: Да, давайте.
0: Давайте.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус, вечером будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 31, вечером будет плюс 27, плюс 28. А в Ясном сейчас плюс 31, вечером будет плюс 26. Кунтаке-Медногорске плюс 30, вечером жди плюс 25. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм, свинина карбонат 429 рублей за килограмм, жидкость для розжига Прометей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» повысили безопасность дорожного движения. На улицах Медногорска и Спортивной установили искусственные неровности и пешеходные ограждения. А в переулке Безымянном – лежачего полицейского. На улицах Гончарова, Короленко и на участке от Тобольска до Гончарова заменили дорожные знаки и нанесли долговечную пластиковую разметку. Впереди работы на улицах Металлистов и Макаренко. Особое внимание уделят освещению и безопасности пешеходных переходов возле школ. Утром 23 июля над Оренбургской областью сбиты беспилотники. Минобороны России сообщает об уничтожении 223 беспилотников самолетного типа над 17 регионами и акваторией Азовского моря в ночь на 23 июля. Количество аппаратов, пораженных именно на территории Оренбуржья, не уточняется. Около 20 тысяч премиальных автомобилей переместили на спецстоянки эвакуаторы московского паркинга с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Чаще всего эти машины были оставлены у запрещающих знаков на тротуарах и на парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Больше всего нарушений зафиксировано среди автомобилей марки BMW. Далее в списке Mercedes и Audi. Кроме того, на штрафстоянки попадали автомобили Lexus, Land Rover, Porsche, Rolls-Royce, Майбах и Феррари. Замэра по вопросам транспорта Максим Лексутов напомнил, что правила парковки должны соблюдать абсолютно все водители. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Как говорил Альберт Эйнштейн, жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться. Поэтому двигаемся дальше по этому дню, друзья. Вместе со Смотри Радио смотрим и слушаем радио вместе. Погнали, друзья.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, пока покажу, какие сегодня праздники. 23 июля отмечать должны мы. Сегодня день дачника. Да, вот, те, у кого есть дачи, у вас с праздником. Давайте-ка там хорошо себя видеть, полить траву, полить этот огородик свой. В общем, дача – это классно, с другой стороны, да? Вот, дальше. А всемирный день сегодня китов, да, и дельфинов. День мятного напитка, день жмурок с ярким светом, международный день бла-бла-бла-бла-бла. Вот, это некоторые думают, что вот на радио работает, бла-бла-бла, и это все. Вот, и за это деньги получает. А это сложно вообще-то. День кондитерской посыпки, это вот эта вкусняшка и красивая. День тоски, да. Ну, мы не будем тосковать, не надо. Друзья, ну и, конечно, что же у нас в истории было? Давайте посмотрим. В 1923 году в этот день в Москве основан научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Вот. А также в 1985 году в этот день поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь». Уже 41 год. Вот так. Это все праздники на сегодня. Слушайте, смотрите радио вместе, отмечайте вместе с нами. Ну, а всю подробную информацию смотрите на сайте kalend.ru.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгоде.

Интернете в России решили звонить и рассылать сообщения уставшим водителям. Компания «Российские автомобильные дороги», «Автодор», значит, и работает над созданием системы, да, которая будет помогать бороться с усталостью за рулем. Вот так вот. Пояснили. Там, говорит, скоростная комфортная трасса на своей монотонностью способна усыплять внимание, чтобы избежать связанных с этим риском.

0: Компания внедряет систему контроля за поведением водителя. Ну, слушайте, это хорошо, это классно, молодцы. Ну, а мы с вами, друзья, дальше летим, смотрим и слушаем радио вместе. Вот серебро. Вот правильно они говорят, смотри, но меня не трогай. Вот не надо нас трогать, а нас смотреть можно.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: композиция «Чико Мичико» называется. Когда меня кто-то дозвонился, спросим. Алло. Здрасте. Здрасте.
1: Здрасте. А можно поставить песню в эфир? «Отпетые мошенники», «А у реки».
0: Ладно, хорошо, поставим. Это вы опять, Владислав.
1: Ну, я вас что-то уже при это.
0: Да нет, все хорошо, все хорошо. Поставим обязательно. Давайте привет свои передайте.
1: Ну, опять.
0: Опять? А вы думали, просто так мы не ставим песни.
1: Передаю привет друг своему Артему, который рядом со мной.
0: Ага.
1: Веки, передаю привет. Мы все вместе гуляем. Передаю привет своей собаке Бусе.
0: Ох ты, как зовут Буся?
1: Буся.
0: Вот, Буся тоже. А вот на речке были в этом году, нет?
1: Ой.
0: Купались?
1: Ну, нет. Мы
0: нет?
1: Сегодня планируем.
0: Ну вот давайте как раз. «Отпетые мошенники», «А у реки», да? Погнали.
1: Да.
2: В твоем ритме. Смотри.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Если скучно, если грустно, и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус, вечером будет плюс 27, в Оренбурге сейчас плюс 29, вечером будет плюс 28, в Ясном сейчас плюс 31, вечером ждите плюс 25, а в Кувандыке-Медногорске сейчас 29, вечером ждите плюс 25. Вот информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига Прометей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Из Оренбурга в конце июля запустят первый рейс в Алма-Ату. Регион выделил средства на субсидирование, чтобы сделать билеты доступными. Маршрут одобрен Казахстаном и Минтрансом России. Это уже 12-е субсидируемое направление региона. В планах рейс на Минск. В Оренбурге 35-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением спины. По подозрению в нападении полицейские задержали его 36-летнюю жену. По предварительным данным, супруги вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора на бытовой почве. В какой-то момент женщина взяла нож и ударила мужчину в спину. После случившегося она сама вызвала экстренные службы. В отношении оренбурженки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. На время следствия женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. У России есть шанс поехать на игры 2028 года с флагом и гимном, заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Напомним, что МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Некоторые федерации уже сняли все санкции с наших атлетов. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: Интересный факт: проведение времени с домашними животными может снижать уровень стресса и повышать уровень счастья. А еще, если проводите время с нами, со «Смотри радио», вообще стресса никогда тоже не будет. Мы как домашние животные. Да, нас еще можно смотреть.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектные

Знаете, вот, друзья, такая новость. Певец-шаман отказался от кожаных штанов. Давно пора. Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печке, понимаете? Вот такой взял и говорит: настало время перемен. Отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый шаман. Он, наверное, вырос из них, поэтому, наверное, это решил не братьям отдавать, донашивать, как бы. А вот он говорит, это вот все те штаны, про которые там споры были, зависти и злости были.

0: В общем, он сжег их, и теперь он в джинсах. Вот как-то так. Друзья, ну, мы с вами продолжаем тоже веселиться и, конечно же, шагать по этому нашему дню, слушать и смотреть радио. Продолжаем, друзья.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
6: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Усовкомбанк.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня эта песня Мики «Take it easy», на по-другому «Relax», друзья. Появилась она в 2005 году. Давайте ее вспомним, можно подпевать и, конечно же, смотреть и слушать радио вместе. Погнали! Погнали!

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: Закатлане в Газовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Саундтрек твоей жизни. Чем громче, тем веселее.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Далее. 17 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На заседании оперативного штаба правительства Оренбургской области обсудили дефицит топлива. Губернатор Евгений Солнцев сообщил о договоренностях с соседними регионами и дополнительных поставках топлива. ФАС выдала предостережение трем топливным компаниям, потребовав не допускать необоснованного роста цен в течение 10 дней. Приоритет при отпуске топлива отдан экстренным и социальным службам, а также сельхозпроизводителям. Совместно с РЖД ускорили доставку и разгрузку цистерн. Временные ограничения на АЗС связаны с необходимостью сохранять резерв для экстренных служб. Ограничивать продажу топлива по четным и нечетным номерам автомобилей пока не планируется. 17-летний житель Оренбурга получил 1,5 года воспитательной колонии за попытку сбыта наркотиков. По указанию куратора он забрал из тайника запрещенное вещество и должен был разложить его по другим местам. Подросток попросил знакомого следить за обстановкой, но их задержали полицейские. Суд также конфисковал его телефон. Приговор пока не вступил в законную силу. Учебно-боевой самолет потерпел аварию при взлете в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности. Разрушений пострадавших на земле, по данным оборонного ведомства, нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Мировой океан исследован плохо. Если нырнуть глубже 3,5 тысяч метров, велика вероятность того, что можно наткнуться на новый вид животного, ранее неизвестный ученым. Друзья, у нас тоже можно на нас смотреть. Смотри радио, включаем. И, конечно, музыку хорошую слушаем.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, на календаре 23 июля 2026 год, четверг. Да, давайте, какие праздники можно сегодня отпраздновать? Сейчас расскажу. День дачник сегодня, Всемирный день китов и дельфинов. В общем, день мятного напитка, день жмурок с ярким светом, а также Международный день бла-бла-бла-бла-бла. В общем, день тоски, день кондитерской посыпки. А также сегодня Всемирный день... А нет, это синдром. Не будем мы тут говорить. В общем, смотрите, за границей день дружбы, день хот-дога, день ванильного мороженого и день детей в Индонезии. Вот. А что было у нас в истории? Давайте посмотрим. В 1903 году вот, компания Ford Motor Company, значит, Motor Company, да, начала выпускать свой первый серийный автомобиль, модель А. А еще также в 1923 году в Москве основан научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Ну а еще в 1985 году поставлен на боевое дежурство ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь». 41 год им. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе с нами, друзья. А всю подробную информацию посмотрите на kalend.ru. Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом», липкая лента от мух, «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. И до меня кто-то дозвонился. Давайте, здрасте. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, да? Сергей, вы у нас выигрывали уже?
1: Нет.
0: Нет, ну что ж, смотрите, у нас вот один вопрос. Нужно сразу ответить на него. Если отвечаете, то ну, вкусный бокс ваш. Готовы?
1: Попробуем, да.
0: А вы вообще с какой, вот откуда, из Орска?
1: Да, да, да.
0: А с какого района примерно?
1: Советского.
0: А Советского, вот, смотрите. В 7-м микрорайоне, это вопрос, на улице Шалина 1, раньше располагался магазин, у которого долгое время не было вывески. Какое название этот магазин получил от местных жителей? И 4 варианта ответа. Первый – местный, а второй – новый, третий – первый и четвертый – безымянный.
1: А первый вопрос какой? Ответ был какой?
0: Смотрите, первый – местный, второй – новый, третий – первый.
1: Давайте местный попробуем.
0: Местный? А, к сожалению, неправильно. Давайте привет передавайте.
1: Банально. Вам.
0: Спасибо.
1: И всем, кто узнал.
0: Спасибо большое. Ну что ж, друзья, давайте звоните до нас. Дозванивайтесь. Алло, здрасте.
2: Алло,
0: здрасте. Так, ну что ж, Владислав, да? Алло.
2: Алло.
0: Как вас зовут?
2: Это Наталья.
0: А, Наталья, Наталья, здравствуйте. Ну что ж, готовы ответить на мой вопрос?
2: Ну давайте попробуем безымянный.
0: Нет, это неправильно. Давайте привет передавайте. Нет, Наталья, это неправильно. Ну что ж, приветы будут?
2: Приветы будут.
0: Спасибо большое. Ну что ж, кто-то еще до нас звонит. Итак, здрасте.
3: Здрасте.
0: Здрасте, как вас зовут?
3: Евгений.
0: Евгений. У вас осталось два, у нас осталось два варианта ответа. Итак, в 7-м микрорайоне на улице Шалина 1 раньше располагался магазин, у которого... Какой? Первый?
3: Да.
0: Это первый. Нет, неправильно. Ну что же, давайте привет передавайте.
3: Ну, привет, а кто меня узнал?
0: Спасибо большое. Так, и кто-то вот сейчас у нас победитель. Кто сейчас дозвонится, тот и победил. В принципе, мы все варианты ответов как бы перечислили. Давайте, друзья, звоните. 21-137, код города 3537. И отвечаем на мой вопрос. Здрасте.
4: Здрасте.
0: Как вас зовут?
4: Ольга.
0: Ольга, ну смотрите, все варианты ответа практически, это остался последний. Итак, в 7-м микрорайоне на улице Шалина 1 раньше располагался магазин, у которого долгое время не было вывески. Какое название этот магазин получил от местных жителей? Местный нет, первый нет, безымянный нет. И какой остался?
4: Вот, который вы говорили.
0: Который я говорю. Новый, да?
4: Новый, новый.
0: Ну я вас поздравляю, вы выигрываете у нас вкусный бокс. Ну что ж, давайте привет передавайте.
4: Всем-всем огромный привет. Всем...

0: отличного настроения. Ага. Всем солнечного дня.
1: Вы смотрите, никуда не уходите. Я сейчас вам за кадром, за эфиром расскажу, где получить подарок. Хорошо?
0: Хорошо.
1: До свидания. Вот видите, как вот фортуна. Вот фортуна сегодня на стороне Ольги. Ну а мы с вами, друзья, продолжаем.
2: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
2: Сын всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
8: «О, это чудо! Как прекрасно!»
7: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
10: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержно веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Итак, дорогие друзья, кто-то вот звонит. Давайте послушаем. Здрасте.
1: Здравствуйте. Владислав,
0: здрасте. Вы наш сегодняшний, это как герой дня. В общем, чем занимаетесь?
1: Чем занимаемся? Собакой гуляю.
0: Собакой гуляете? Ну, правильно, а что еще делать? Ну, давайте привет опять передавать. Так к вам отец-то привез вкусняшки какие-нибудь?
1: Вот я для этого и позвонил. Думал, ну все, в этом часе уже вот вас не буду вам звонить.
0: Хорошо.
1: Будет другой звонить. Другой. Вот там придет, тот было бы позвонить. Ну, нет, не привез?
0: Ой-ой-ой. Ну, ладно.
1: Это, Евгений.
0: Да.
1: Можно с вами за эфиром поговорить?
0: Можно, но не сегодня. Найдите меня в соцсетях, поговорим. Ладно, ну, Владислав, давайте это. Мы дальше будем слушать глюкозу. А глюкоза, она полезна. Полезна, да, для организма-то детского. Вот, поэтому давайте. Глюкоза, ой-ой.
2: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. «Дизайн» и «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо сейчас и здесь, на «Смотри радио». Итак, тем временем в Орске 30 градусов жары, вечером будет 27, в Оренбурге сейчас плюс 29, вечером ждите плюс 27, в Ясном сейчас плюс 31, вечером будет плюс 25. В Кундыке-Медногорске 29, вечером 25. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Диабалду, заходи.
1: Нет, еще надо вот так. Ну что ж, друзья, вот Миа Мартина, помнишь такую?
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Сижуры, мажуры, лежуры.
2: Сижуры. Умеешь так делать.
3: Сижуры.
2: Лежуры.
3: Ушел домой, и Настюша пришло.
1: Да, французский у нас как-то не очень, да?
2: Ну да, далековато еще.
1: Далековато, да? Ага, сказала, француженка главная, да?
2: Как до Китая пешком.
1: Да, пошли, пойду скажу. В общем, как у тебя день-то?
2: Хорошо, была дома.
0: Как там на улице?
2: Жарко, неприятно.
1: Там не жарко, там адище.
0: Адище, да, а ты откуда знаешь?
1: Жаришка. А я вот так вот открываю здесь окошечко такое.
2: Вот так он руку высовывает, она у него пламенем покрывается, он ее обратно и тушит.
1: Вот так вот бегаю. В общем, смотрите, оставляю вас. С Настей центр здесь. Ну, сначала не ты будешь, не ты. Запомнила?
2: Я знаю.
1: А сначала вот она.
2: Да, красивая девушка.
1: Это вот наша кто?
2: Новосница.
1: Оксана Поляков. Ладно, друзья, был Женя Куликов, ушел, пока-пока, счастливо.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Спустя два года после разрушительного паводка в Орске арбитражный суд признал законным отказ Ростехнадзора утвердить декларацию безопасности дамб. Речь идет о решении ведомства от 13 марта 2026 года. Тогда Ростехнадзор отказался утверждать предоставленную администрации Орска декларацию безопасности. Муниципалитет попытался оспорить это решение в суде, однако сделать этого не удалось. Суд установил, что документация администрации Орска не соответствовала требованиям. Отсутствовали расчеты состояния дамбы и результаты инженерных изысканий. Это могло создать угрозу безопасности. В итоге суд отказал администрации в удовлетворении требований. В Октябрьском районе города Оренбурга 64-летний мужчина приговорен к 9 годам строгого режима и году ограничения свободы за попытку убийства отца своей жены путем поджога дома. 13 ноября 2025 года, будучи пьяным, он облил горючей жидкостью веранду и мебель, зная, что тесть-инвалид не сможет выбраться. Дочь спасла отца, вызвав пожарных. Огонь уничтожил часть дома на сумму более 1 миллиона рублей. Ущерб возмещен. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения и продления единого пособия. Социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитывают причины отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 мрот. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Этот вечер проведем мы вместе с самыми жаркими ритмами, самой клевой музыкой и с приятным настроением. Твоя задача — подключиться уже сейчас, сделать громче и не опоздать ни на одну интересную новость, рубрику и все в этом духе. Поэтому твоя задача — сделать громче уже в это мгновение.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Закатлани в Газовик.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

замечательный вечер. Мы встречаем с ярким настроением, с прекрасными эмоциями. Я здесь вот уже готова на все 100 дарить вам позитив. Так что, друзья, ваша задача только подключиться, сделать громче и продолжать веселиться вместе с нами. Ну, тем более, что вечер уже у нас на календаре по времени 18:24. Соответственно, у большинства наших слушателей рабочий день уже подошел к своему завершению. А значит, что и вечер можно как-то разукрасить, планы новые построить. Ну, например, прогуляться с друзьями, быть может, даже успеть съездить искупаться на речке где-нибудь перед сном. Главное, в строго отведенных для этого местах. Поэтому берегите себя, свое здоровье. Ну и наслаждайтесь по максимуму, не забыв взять с собой нас, музыку от Радио Хит. Мы будем дарить тебе массу приятного настроения, различных рубрик, эмоции подарим. Ну, а ты еще и подаришь нам сообщение, которое зачитаем в конце часа. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: С пылу с жару пирожки. И вкусные, и горячие.
5: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
6: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
7: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
8: Девочка Пай.
7: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
8: Владимирский централ. Ветер северный.
7: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
8: Было тепло.
7: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Хит, взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

продолжаем встречать наш вечер с ярким настроением, с хорошими эмоциями, ну и с тем, что, конечно, рабочий день подошел к своему завершению. Это нас радует, и мы, собственно, строим планы вперед на вечер. Кто-то отправится сейчас гулять с друзьями, кто-то просто хочет провести вечер в одиночестве, в тишине, чтобы его вообще никто не трогал. Кто-то, быть может, отправится заниматься спортом, ну, может, займется велопрогулкой даже, а почему бы и нет? Нынче с ценами на бензин хочется кататься теперь только на велосипеде, ходить пешком, дышать свежим воздухом, а иначе точно не получится. Ну и будем ждать ваши сообщения. Телеграм Макс 89228782929. Жду вас, так что скорее пишите, зачитаю уже в следующем часе все ваши весточки. Ну и впереди нас ожидает немного информации о погоде. В твоем ритме. Смотри радио.

0: реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в городе Орске плюс 30, ночью плюс 22. В Оренбурге плюс 29, ночью плюс 22. В Ясном плюс 28, ночью плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 27, ночью плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На заседании оперативного штаба правительства Оренбургской области обсудили дефицит топлива. Губернатор Евгений Солнцев сообщил о договоренностях с соседними регионами и дополнительных поставках топлива. ФАС выдала предостережение трем топливным компаниям, потребовав не допускать необоснованного роста цен в течение 10 дней. Приоритет при отпуске топлива отдан экстренным и социальным службам, а также сельхозпроизводителям. Совместно с РЖД ускорили доставку и разгрузку цистерн. Временные ограничения на АЗС связаны с необходимостью сохранять резерв для экстренных служб. Ограничивать продажу топлива по четным и нечетным номерам автомобилей пока не планируется. 17-летний житель Оренбурга получил полтора года воспитательной колонии за попытку сбыта наркотиков. По указанию куратора он забрал из тайника запрещенное вещество и должен был разложить его по другим местам. Подросток попросил знакомого следить за обстановкой, но их задержали полицейские. Суд также конфисковал его телефон. Приговор пока не вступил в законную силу. Учебно-боевой самолет потерпел аварию при взлете в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности. Разрушений пострадавших на земле, по данным оборонного ведомства, нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
0: Жизнь.
7: Жизнь.

приветствую всех присутствующих в эфире Радио Хит. Мы с вами начинаем еще один час, открываем его с музыкой, а именно вместе с Ибен, с треком Hollow уже в эфире Радио Хит. Так что давайте-ка подключаться скорее, делать громче и двигаться далее с не менее хорошими треками. Здесь у нас хиты на все времена отметятся, много новинок, классных треков, которые уверенно полюбятся каждому из нас. Предлагаю просто сделать громче и двигаться далее. Ну, вперед, навстречу нашим планам и вечерним событиям в этот замечательный жаркий четверг.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал, смотри .радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Charta были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями 2199 рублей. Теперь в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
8: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
9: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
10: Алло, а можно такси к школе?
11: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на завтра, на 24 июля.
2: Овен.
1: Вам мила будет любая компания. Постарайтесь быть милы и ей.
2: Телец.
1: События следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите.
2: Близнецы.
1: Вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, а о некоторых вещах лучше будет промолчать, если вы не знаете, о чем именно лучше и вовсе не разговаривать.
2: Рак.
1: Вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
2: Лев.
1: Хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Нынче вы даже можете войти в историю, если захотите. Только подумайте прежде, ведь выйти оттуда уже нельзя.
2: Дева.
1: Вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.
2: Весы.
1: Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.
2: Скорпион.
1: Вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
2: Стрелец.
1: Завтра большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит. Это бессмысленно.
2: Козерог.
1: День вам стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается.
2: Водолей.
1: На то, как будут развиваться события завтра, немалое, чтобы не сказать удивительно, большее влияние окажут дела давно минувших дней. Так как прошлое уже изменить не удастся, течение нынешнего дня в рамках ваших планов запихнуто быть никак не может.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете в наилучшей форме, все у вас будет получаться, все будут с вами милы, вы легко получите желаемое в разумных, конечно, пределах. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245.

0: Макс. Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25.

Ваше сообщение с огромным удовольствием продолжаем зачитывать в эфире «Радио Хит». Здесь нам написал Павел Волков. Говорит: «Привет, мои родные, любимая супруга и сынуля. Очень по вам скучаю. Скоро уже увидимся. Берегите себя». И вот цветочки здесь в виде смайликов нам прислали. Огромнейшее спасибо. Очень приятно, Павел. Вам тоже огромнейший привет и всей вашей семье. Ну а другим с нашим слушателям напоминаем, что вы также можете поделиться настроением, приветами прямо в эфире «Радио Хит». Понадобится вам для этого Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio также доступен для вас в категории в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2020». 26 в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru. We'll be right back.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Спустя 2 года после разрушительного паводка в Орске арбитражный суд признал законным отказ Ростехнадзора утвердить декларацию безопасности дамб. Речь идет о решении ведомства от 13 марта 2026 года. Тогда Ростехнадзор отказался утверждать предоставленную администрации Орска декларацию безопасности. Муниципалитет попытался оспорить это решение в суде, однако сделать этого не удалось. Суд установил, что документация администрации Орска не соответствует требованиям. Отсутствовали расчеты состояния дамбы и результаты инженерных изысканий. Это могло создать угрозу безопасности. В итоге суд отказал администрации в удовлетворении требований. В Октябрьском районе города Оренбурга 64-летний мужчина приговорен к 9 годам строгого режима и году ограничения свободы за попытку убийства отца своей жены путем поджога дома. 13 ноября 2025 года, будучи пьяным, он облил горючей жидкостью веранду и мебель, зная, что тесть-инвалид не сможет выбраться. Дочь спасла отца, вызвав пожарных. Огонь уничтожил часть дома на сумму более 1 миллиона рублей. Ущерб возмещен. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения и продления единого пособия. Социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитывают причины отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 мрот. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 48 копеек, 100 тенге 16 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

после работы наш вечер свободен, 20.05 на студийных, а значит, что самое время чуточку расслабиться после, возможно, тяжелого рабочего дня. Ну и вспомнить о том, что завтра уже пятница, значит, до выходных осталось не так много, еще один приятный вечер и один рабочий день. Кстати, к нему мы будем готовиться, заряжаться позитивом, хорошим настроением, эмоциями, ну и, естественно, делать это с помощью музыки, звучащей в эфире «Радио Хит». Так что прямо сейчас предлагаю тебе сделать погромче и остаться с нами на самой прекрасной волне. Смотри.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Когда нам требуется какая-то физическая нагрузка, мы можем отправиться в спортзал или на какую-то пробежку. Но жительница Малайзии поступила совершенно по-другому. Женщина поздно и плотно поужинала, так что она решила сжечь лишние калории и заодно сделать что-нибудь полезное для себя и для своих соседей. Итак, девушка вышла из квартиры и вымыла пол в общем коридоре на всем этаже. Несмотря на удивление, которое вызвал такой поступок, энергичная женщина отныне регулярно моет коридор, называет это своей фитнес-программой. Многие похвалили женщину, но не обошлось, конечно, и без шуточек. Некоторые комментаторы в соцсетях заявили, что готовы дать деятельность чудачке свой адрес, и их коридоры также отлично подходят для фитнеса. Другие люди шутливо предостерегли девушку от того, чтобы она не вздумала купить краску и валик и заодно еще покрасить все коридоры. Смотри радио.

0: Неба звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, самое время перейти к вашим приветам и сообщениям. Александр Попик нам здесь написал, пишет: «Всем добрый вечер, Пуси, люблю тебя». Вот такое сообщение прилетело. Александр, ну, во-первых, вот приписка к вашему имени, это что означает? Вы нам расскажите о вашей Пусе, мы передаем большой привет, то, что вы ее любите. Ну, спасибо, пишите нам еще, ждем сообщения теперь от вашей второй половинки. Пусть она вам тоже привет передаст. Ну и, конечно, Александр Янюк нам написал: «Всем хорошего вечера и хорошего настроения. Передаю привет своей девушке Кате. Люблю, целую. Екатерина, вам привет от Александра. Надеюсь, ответим ему взаимностью совсем скоро. Кстати, у вас еще есть для этого возможность. В следующем часе буду вновь зачитывать все ваши сообщения. А координаты у нас прежние. Так что делаем громче, двигаемся дальше и ждем ваших весточек.
1: Смотри, радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 30, ночью ожидается плюс 22, в Оренбурге плюс 29, ночью плюс 22 градуса, в Ясном сейчас плюс 28, ночью до плюс 18, в Кувандыке и Медногорске плюс 27, ночью плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Открываем новый час, 21.03 на студийных. С тобой по-прежнему Настя Центр. Будем слушать много хорошей музыки. В этом часе, кстати, а точнее в его середине, отметится рубрика «Гороскоп», в которой расскажу тебе, что нас ожидает завтра, именно 24 июля. Так что обязательно подключайся, делай громче. Ну и будем просто веселиться и наслаждаться моментом вместе с любимой волной.

Реклама. В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на завтра, а именно на 24 июля.
2: Овен.
1: Завтра вам мила будет любая компания. Постарайтесь быть милы и ей.
2: Телец.
1: События следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите.
2: Близнецы.
1: Вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о которых о некоторых вещах лучше вам будет промолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать.
2: Рак.
1: Вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче у вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
2: Лев.
1: Хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Нынче вы даже можете войти в историю, если, конечно, захотите.
2: Дева.
1: Вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьтесь к нему сами и подготовьте окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.
2: Весы.
1: Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.
2: Скорпион.
1: Вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
2: Стрелец.
1: Большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит. Это бессмысленно.
2: Козерог.
1: День вам стоит посвятить трудам физическим, от умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается.
2: Водолей.
1: На то, как будут развиваться события завтра, немалое, чтобы не сказать удивительно, большее влияние окажут дела давно минувших дней. Так как прошлое уже не изменить, его не удастся, течение нынешнего дня в рамки ваших планов запихнуто быть никак не может.
2: Рыбы.
1: Вы будете в наилучшей форме, все у вас будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко получите желаемого. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну что ж, друзья, продолжаем с вами дарить друг другу позитив и стараться утонуть в ваших сообщениях. Очень этого хочется. Зачитывать каждую весточку, ну и, естественно, наслаждаться моментом вместе с вами. Здесь нам написали: Ольга Р., пошли спать, твой муж, хватит смотреть телек. Вот такое сообщение к нам прилетело. Ну, вот, пожалуйста, Ольга, давайте слушать своего мужа Игоря. Он, уверенно, переживает за вас и вот хочет, чтобы вы сегодня легли отдыхать пораньше. Так что вам спокойной ночи, сладких снов. Ну, а мы продолжаем двигаться вперед. Те, кто еще пока не собираются отдыхать и проводят время с нами, делайте громче. И не забывайте о том, что у нас много интересного впереди. Кстати, информация о погоде с минуты на минуту специально для вас. В твоем ритме. Смотри,

0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 26, ночью плюс 22, в Оренбурге плюс 24, ночью плюс 22 градуса, в Ясном плюс 23, ночью плюс 18, в Ковандыке и Медногорске плюс 23, ночью плюс 16. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит 22.03 на наших студийных. Мы с вами продолжаем наслаждаться вечером, слушать музыку и получать удовольствие, конечно, от самых жарких треков, которые, уверена, понравятся всем и каждому. Кстати, хиты на все времена, новинки также отметятся у нас в эфире. Впереди Мадонна, а также Индия, смысловые галлюцинации отметятся и многое-многое другое. Твоя задача просто сделать громче.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, L Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Алока и Лениум с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Charta были Алока и Халид с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрин 115 565 801 83 39.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Иногда первое впечатление кажется обманчивым. Вот, познакомившись с мужчиной, героиня этой истории обрадовалась, когда он позвал ее на свидание. Жительнице Великобритании очень понравился этот кавалер, но сказка кончилась в тот момент, когда речь зашла о путешествиях, и мужчина обмолвился, что ему больше всего понравилось отдыхать на Маврикии. Но наша героиня со смехом спросила, не был ли это медовый месяц, и собеседник, неожиданно смутившись, признался, что именно о свадебном путешествии и идет речь. Дальше все стало еще хуже, ведь мужчина оказался вовсе не разведенным, а женатым человеком. Он рассказал девушке, что дома его ждут жена и дети, но для начинающего романа с нашей героиней это якобы не имеет никакого значения. Ну что ж, для дамы наличие супруги и детей имело огромное значение. Она бросила горе кавалера. И спустя некоторое время она готова посмеяться над абсурдной ситуацией, но все-таки ловит себя на мысли, что, отправившись в следующий раз на первое свидание, еле удержится, чтобы не спросить спутника, не скрывает ли он жену и детей. Вот такие бывают истории. Поэтому, друзья, берегите свои семьи, любите друг друга. Ну и пусть у вас все будет хорошо.
1: Смотри радио.

0: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в городе Орске +24, ночью +22, в Оренбурге +23, ночью +22 градуса, в Ясном +22, ночью +18, в Кондыке, Медногорске +23, ночью +16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Италия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: белом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

Так, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры.

подразил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Как?

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 5 часов. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.